0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
1: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
2: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
3: Excuse me, what?
2: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
4: Следующий.
5: Да, лейтенант Паргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
2: Ата моя, стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
5: Ага.
2: Я сказала, на весы встала, а ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
5: Что?
2: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
5: В смысле?
2: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней.
4: Слушай, давно спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
2: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению. Да.
4: Следующий.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Раздевайтесь.
6: Зачем? Вы же окулист.
2: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
6: Что, простите?
2: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
6: Нет.
2: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
6: Так, женщина. Что происходит?
2: Все, тихо, тихо. Ротик закройте, вот так глазик закройте. Буковки повторяйте.
6: Ты, Аня, я тебя хочу.
2: С днем рождения, Танька!
4: Да ты меня балуешь!
6: Женщина, вы сумасшедшие?
2: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
4: Сейчас выпрыгнет.
2: Значит, тот самый.
4: Ага.
2: Дверь закрывай.
6: Какую дверь?
2: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнузки переносишь. Побежали!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Большое уважение Дыне за то, что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как арбуз.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет. А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему.

0: Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
1: Сатья с юмором.
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
0: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот, вот мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот скажите, а вот согласно правилам этикета, в какой руке во время еды должен быть смартфон?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Ну, сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, ну может уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, ну и спрашивает, а есть у вас говорящий попугай? На что находчивый продавец отвечает, вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка. Прям говорящая? Он говорит, да, говорящая, честно, говорит, поверьте, ну пускай что-нибудь скажет, она стесняется, вы домой ее возьмите, там она разговорится. Ну, в общем, взял он ее домой, накормил и говорит, ну что, гулять идем? Та молчит. Гулять идем или нет? Та снова молчит. Мужик в бешенстве. Да ешкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка? Та в ответ ему. Да тихо ты, тихо. Обуваюсь я.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Давайте уже признаем, женятся только те люди, которые так и не смогли найти себе подходящий сериальчик.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. А, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство, принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату, он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. Кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает. Если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Уолдорф Астория, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик, а с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сапелье. Сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморга.

0: шутки, песни, плюс все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, у меня очень интересная тема.
1: Так, давай.
0: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет. Прожил наш хомяк еще 10 лет.
1: Ну как-то так. Так, идем дальше.

0: итоги.
1: Как-то так.
2: Замечательно.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
2: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
0: Хоп, хей, ла-ла-лей, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
1: Что, сейчас следующая очередь.
0: Сейчас я.
1: А, да-да.
0: Солнце светит ярким светом. Где-то в Сочи и вокруг приценился я к билетам, чтобы всей семьей на юг. А в Подмосковье водятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время зря потратишь ты.
2: Давай, Надежда.
1: Я, да.
5: Если маленьком ребенке есть немножечко от Гота, и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня. Не показывайте моим детям.
2: Правда жизни.
5: Просто, блин.
0: Виталий, ваша очередь.
6: Нравится мне, когда ты лысая по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
3: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталик Агунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных девушек. И это была лучшая неделя в его жизни.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
2: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает: Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку? Даша думает,

0: Мама говорит трехлетнему Давиду: пора убирать свои игрушки. Давид со вздохом отвечает: что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление.
1: Угарный папа.
0: Андрюша и Сережа, по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. Андрей: мам, давай двоих. Мама отвечает: ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые. А он: лошадь ты, лошадь. Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением: мама не лошадь, она только похожа. На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.

0: Фоменко. Пять шуток про музыку.
1: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна. Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
2: Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
3: Мы к вам заехали на час, а ну скорее любите нас.
1: Это точно песня про музыкантов?
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только в России в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать. Пошлость отвратительна, поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать о бузун-кулаке, что значит «длинное ухо», что, в свою очередь, значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно было читать. А также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набирая сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. Срочное ТЧК Москва-ТЧК, степной телеграф-узун-кулак-длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин. Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках горный баран, жена хана-красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонна к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно! Возмутительно!» — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой ли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!» Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и узун-кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз узун-кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать». «Но ведь уже 1000 раз писали!» — воскликнул Лавуазьян. «Узун-кулак существует!» — вздохнул писатель. «И с этим приходится считаться».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Любимые лакомства холостяка. Бутерброд с чем-нибудь, салат из всего и пельмени по-любому.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах. Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или она сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, на. Встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня нихера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Понимаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Но в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто смотрите. Хочу, как в кино, люди насмотрят за фильмов, потом такие, вот, я хочу, как у них, вот эту любовь. Но так это же не по правде. Такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, внимание, все персонажи выдуманы. Не сравнивайте их со своим парнем. Это история с инстаграмной любовью. Видели эти семьи инстаграмные, которые там каждый день подарки, цветы, путешествия. Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя вздохнула и добавила еще 428 фотографий в альбом «Немножко меня».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал, но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Зарплата сантехника Сидорова попала в книгу рекордов Гиннесса. Он туда ее спрятал от жены.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборные Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это. Значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После недельной голодовки льву пришлось признать, что царь зверей – сторож зоопарка.

0: гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, у самогонщицы, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондукторов в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и, дальше не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А ведь когда-то не было соцсетей. И только самые близкие люди знали, что ты дурачок.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
1: Господин президент, разрешите войти.
2: Наконец-то! Черт подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
3: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
2: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
3: да.
2: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
1: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
2: Запишите сметану два раза.
1: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста. Давайте третий раз ее внесем.
2: Хорошо, запишите три раза сметана. И давайте уже продолжать этот список. А то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
3: Что еще за мешок сахара?
2: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке. Из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь насыпать. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
3: Мешок сахара.
1: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
2: Что?
3: Что?
1: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который тут чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку. Туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
2: Как же?
1: Скупнуться, блин! Они с этого начинают свой день, вы представляете?
2: Да они сумасшедшие, запишите!
1: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, впишите.
2: Запишите два раза душ!
3: Есть
2: прям
3: два раза.
2: Между сметанами!
3: Есть! Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны.
2: Макароны? Почему?
3: Да. Ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша.
2: Запишите макароны.
3: Я уже записал.
1: Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
2: Что за деревянные туалеты в саду?
1: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.
3: И за что они любят этот деревянный туалет?
1: Ну, как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
2: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прям вот весь его рассказ внесите в список.
3: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
2: Гараж?
3: Гараж.
1: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
3: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
1: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
3: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
1: А зачем они туда едут?
3: Чтобы петь там грустные песни до утра.
1: А потом они едут домой?
3: Нет. Потом они ищут шапку.
2: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю! Мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
3: Да!
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти.

0: Есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
1: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
2: Не реклама!
3: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
4: Да, это про меня.
3: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
4: Да ладно вам, все ж так делают.
3: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
4: Да уж, репутация — это наше все.

0: бить, обзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
1: Какое полезное приложение!
0: О

0: решать, материться ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
1: Мне определенно нужен Антошка.
0: Мобильное приложение

0: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
1: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
2: Основанная в 1874 году, Центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
1: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
0: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
1: Центральная городская

радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошего менеджера проектов легко узнать по цвету волос. Они должны быть седыми.

0: «Встречайте». Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
1: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
2: Да не шарят они в технологиях.
1: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
3: Да?
1: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
4: Серег, а у Яны Кошкиной титьки настоящие?
1: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
3: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
1: Я ж не снимался в этой рекламе.
3: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
1: Ладно.
4: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
1: Да я откуда знаю? Федункив носит.
4: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
1: Ну еще.
4: А куда бурановские бабушки пропали?
1: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
2: За внуками приглядывают.
1: Ага, приглядывают. За нами всеми.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 14 градусов. Ночью опустится до плюс 7. Ветер юго-западный до

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в 6:45 на завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем мне? Папа с дивана говорит, не гоже такой лошади без принца.
2: Муж и жена, Оля. Мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно. Она говорит, тогда я покончу с собой. Он говорит, это приятный бонус, огромное спасибо, но мы должны расстаться.
3: В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Она говорит, ой, простите, я нечаянно. Он говорит, нет, я шахматист, дотронулась, играй.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я? Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
7: Новые города, новый сезон.
9: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если долго и честно трудиться по 8 часов в день, то вам может повезти, вы станете боссом и будете работать по 12 часов в день.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Год, конечно, пролетает очень быстро, а выходные еще быстрее. Тем не менее, если не думать о рабочих буднях предстоящих когда-то там в понедельник, то можно расслабиться и насладиться. Выходные только начинаются, и в компании Юмор ФМ они будут намного веселее, бодрее и смешнее. Ну и, конечно же, добрее. А добром делитесь вы в нашем веселом чате. Пишите туда привет, поздравления, признание. Все это в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Вы пишите. Я Яся Богачева, кстати, доброе утро. С огромным удовольствием озвучиваю это на всю страну. А еще вместе с вами буду смеяться в этом части. Нас порадует монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна. Сатья будет с юмором отвечать на несколько вопросов. Ну и в ближайшие секунды любимая народная игра. Тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Opel Eco». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова наша сзади.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
4: Итак, Смоленская больница.
5: Ну все, нам капец!
6: Ну что случилось?
5: Ты что, не в курсе, что ли?
6: Нет.
7: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
5: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, ждем, да. Ну, надо как-то встретить.
6: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
5: Да уж, наверное.
6: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
5: Как?
6: Ну, шарики на больных повесим.
5: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
8: Я прошу прощения.
5: Да.
8: Там Петрова 6-й палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
5: Завтра Путин приезжает.
8: А что с ним?
5: Да ничего, с проверкой едет. Соловатин, иди все в палату.
6: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
5: И что?
6: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
5: Попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
6: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
5: Зачем?
6: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
5: Не-не-не, это все не то, не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
6: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
8: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
5: И что?
8: Как что? Переключиться на футбол?
5: Слабатин, садись у нас, смотри. Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
6: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
8: Завтра не зайдет.
5: Почему?
8: Завтра понедельник, там такие очереди.
5: Так он в очереди скажет, я Путин.
8: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
5: А с чего ты взял?
8: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
5: Слатин, ты в палату к себе не отвлекай.
6: Так, все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
5: Точно.
4: Прошел один день.
5: Фу. Ну вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
6: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
5: А?
3: Да хоть Верютин!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Opel Eco». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Я вообще сам по себе романтик. Но в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там какой-то воды или какой-то прикормки, там писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени. Надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья.
2: Привет.
3: Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Но это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он, да, был до меня? Да.
2: Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда

0: 16+. Реклама.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Что нужно для скандала? Ничего и жена.

0: время ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний и, конечно же, вашего юмора. Смело отправляйте свои сообщения нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. Начну вот с такого. Поздравьте, пожалуйста, моего папа Хаустова Кирилла из Барнаула с днем сварщика. Опытный сварщик при фотовспышке успевает надеть маску. Вот так. Шутка и поздравления. Прекрасный Кирилл, вас вашим профессиональным праздником. Много-много-много радости вам от работы, ну и, конечно же, достойной оплаты вашего труда. А есть еще такое сообщение. Здравствуйте, меня зовут Чулпан, я с Асбеста, Свердловской области. Очень хочу поздравить мужа Юрия с днем пограничника. Спасибо моему защитнику, очень люблю вот такое. И спасибо за очень вкусный плов. Да-да-да, кстати, 28 мая отмечали день пограничника. Всех причастных с праздником. Шутка у нас тоже имеется. Звучит она так. 78-летняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что на нее никто не подумает. Поэтому спокойно жгла кнопки в лифте. Ну, еще можно звонить в двери, если успеть убежать, конечно же. И все вот эти вот детские радости. Свои шутки, свои приветствия и поздравления смело нам пишите. Телеграм, Макс и СМС. Это все в вашем распоряжении. Номер для всех этих мессенджеров един. +7 915 03 03 567. А мы будем шутить в финале монолог Михаила Жванецкого и анекдоты лучшего Дэна.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Случай возле роддома. Ох, чего и там только не случается. Ну вот, например, стоят под окнами мужики, естественно, в ожидании счастья и кричат: Тань, ну кто? Мальчик, ура! Лена, кто там? Девочка, у нас девочка, ура! Маня! Маня выглядывает. Чё тебе? Кто? Кто? Немцы, англичан, 4-0! Да я чуть не родила! Ну, не знаю, честно, на моих концертах такого пока не случалось. И так однажды, в Чебоксарах, например. Дворец спорта, концерт популярной группы, ровно в 19, начало программы. А где-то уже в 19:20 открывается дверь, из зала выходит мужчина и направляется в гардероб. Можно мне, пожалуйста, мое пальто? Гардеробщица такая суровая, серьезная бабулька, лет 100 уже на посту, спрашивает.
3: Ой, а что это вы уже уходите? 20 минут все прошло. Что вам там, не понравилось?
2: Да не, что вы? Просто дайте, пожалуйста, мне одежду. Бабулька не отступает.
3: Нет, вы мне скажите. Наверное, звук плохой, точно знаю.
2: Говорит, да не, звук замечательный, просто мед для ушей.
3: Странно. А что же тогда уходите? А, я все поняла. Свет, наверное, да? Мало света, не видно их там совсем, или много света? Лазеры слепят, да?
2: Да нет, вы знаете, свет идеальный сегодня. Спецэффекты, взрывы, все просто шикарно.
3: Я поняла. Наверное, что-то вам не понравилось в шоу. Плохо поют они, да? Мимо все попадают. Ужасное шоу, да, вот это все, молодые.
2: Да не, ну что вы, это ж такая крутая группа. Там офигенное шоу, просто подтанцовка, гимнасты, верблюд на сцене живой выходит. Все супер. Так что же вы уходите-то? Да просто понимаете, как-то очень страшно, если честно, одному в зале стоять.
0: Воистину, подобен чуду разум ребенка. Как вам такая история? В игре самый умный Тина Канделаки спрашивает пятиклассника Вову. Морковка, картошка, лук, Лексус. Что здесь лишнее? На что Вовочка невозмутимо отвечает. Морковка, картошка, лук.
4: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
4: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 14 градусов. Ночью опустится до плюс 7. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, ты высокооплачиваемая работа.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участили случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: Москве 8:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У каждого человека должен быть свой алкаш, на фоне которого он не совсем алкаш.

Где-то в субботу в самом разгаре. В Москве она только-только начинается. Но сколько бы ни показывали ваши часы, возможность выиграть автомобиль есть в любом городе, в любом регионе. В общем, у любого жителя нашей прекрасной и необъятной России. Просто заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию. Дальше слушайте ЮморФМ, запоминайте шутки Николая Фоменко. Отвечайте, как только мы вам позвоним и попросим шутку повторить. За правильный ответ в моменте отдадим вам 3000 рублей. Пропустим суперфинал. Но в суперфинале подарим возможность выиграть новенький автомобиль. Все очень легко, просто для вас совершенно бесплатно. И самое главное, с улыбкой на лице. А улыбки можете дарить вы сами друг другу в нашем веселом чате. Пишите свои приветы, поздравления, шутки, а может быть даже признание. Все это на единый номер плюс 7-915-03-03-567. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу все ваши сообщения. Ну или те, которые успею. А еще в этом часть нас порадует рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора художников. Будет шутить Николай Фоменко не чтобы выиграли машину, а про Россию. Это подборка из 5 шуток, и все они удачные. Будет и угарный папа делиться детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Но в ближайшие секунды будут петь и шутить Стас Ярушин и Люся Чеботина в проекте «Шутки и песни». Все это ЮморФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.

0: сразу успокойте, и так устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
1: Бедная
2: Люся. Я представляю, Оля в маршрутке. Давай, Стас.
3: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.
4: На Юмор ФМ.

0: Чисто. Что придумал? Кулебяка.
1: Назвали же?
0: Кулебяка.
1: Бифидок кулебяка.
0: Вообще, просто вот кулебяка. Это. Можно пирожок с мясом?
1: Да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
2: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
0: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи.
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, могу ли я считать своего бывшего парня квадровером, если он постоянно вел себя как свинья? Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите.
0: Угарный папа.
1: Коле 9 лет. Бабушка ему рассказывает. Колюня, вот я родила твоего дядю Сережу и твою маму. А твоя мама родила тебя. Коля на это выдает. Да, это прям цепная реакция. 4-летний Никита говорит папе. Пап, а меня в садике все девочки хотят любить. Папа советует ему остановиться на какой-то одной. На что Никита, недолго думая, отвечает. А я сначала всех попробую, а потом выберу. Из школьных сочинений Вадима. Климат всегда находится с нами, а погода так, приходит и уходит. Мой любимый уголок природы – это солнце. Мой папа всегда был круглым отличником. У него была тройка только по математике.
0: Угарный папа.
1: Конец августа. Скоро новый учебный год. 8-летний Даниил говорит маме. На 1 сентября пойду с 2 гвоздиками. Почему? – спрашивает мама. Потому что лето умерло. Настя, 5 лет, спрашивает у мамы. А ты в год кого родилась? В год петуха, отвечает мама. На что Настя выдает. А, понятно теперь, почему ты так по утрам орешь. Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю.

0: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
1: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
0: Я такого не говорил.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я живу как положено. А положено у меня на все.
1: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
5: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если мужчина утверждает, что он главный в доме, значит, он не женат. И не просто не женат, а у него даже кота нет.

А ваши сообщения, они тоже, кстати, про любовь. Вот их и буду озвучивать. Я, Любовь, хотела поздравить своего супруга Павла с 45-летием, с юбилеем, пожелать ему здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех желаний. Пусть так и будет. Прекрасный Павел, вас вашим персональным праздником. Есть еще признание. Люблю своего Макса. Любимый, просыпайся скорее. Завтрак и объятия ждут тебя. Твоя Светлана. У кого-то очень нежно и вкусно начинается утро. Ну и весело, конечно же, тоже, потому что в компании Юмор-ФМ по-другому быть не может. И Алексею Анатольевичу тоже хорошего, доброго, приятного утра. Просит он передать привет ему любимому сегодня весь день один. Ну не один, а в компании самого веселого радио. Так что прибавляйте громкости и хохочите от души. У нас здесь очень много смешного и веселого. Есть, например, шутка. Ее отправил нам Владимир из Коломны. Звучит она так. Искусственный интеллект, говорят, расстроился, сломался, когда понял, что не сможет заменить лом, кувалду и лопату. Ну, вот хоть где-то он ничего не сможет. Это правда. Есть еще одна шутка. Звучит она так. Хочется купить чего-нибудь от депрессии. Например, трешку в центре города с теплыми полами и с хорошей гардеробной. Хорошая идея. Хорошее лекарство от любой депрессии. Ну и шутить будем мы в финале этого часа. Очаровательная рубрика «Шутить извольте». Михаил Полицемак расскажет про чувство юмора художников. Чуть раньше Николай Фоменко и его шутки про Россию. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про Россию.
1: Россия – это страна долгожителей. У всех жителей долги. Только в России колготки с низкой талией можно натянуть до середины груди.
2: Россия настолько большая страна, что когда в Москве 10 утра, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год.
1: Только русские люди покупают спортивный костюм не для спорта, а чтобы лечь в больницу. Только наш человек на вопрос «Ты куда?» отвечает «Сейчас приду».
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 14 градусов. Ночью опустится до плюс 7. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техконтроле и брака допустить не мог.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» мы снова возьмемся за кисти, карандаши, фломастеры, а кто помладше, за мелки. С удовольствием нарисую вам несколько забавных историй из жизни великих художников прошлого. Устраивайтесь поудобней, будем рисовать.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в присутствии немецкого живописца Вильгельма Буша некто расхваливал одного голландского художника. «Ах, это настоящий мастер! Он может превратить смеющееся детское лицо в плачущее всего одним взмахом кисти!» На что Буш заметил с присущим ему остроумием. «Эка невидаль! Моя милая матушка легко добивалась этого одним взмахом метлы!» Известный французский художник Анри де Тулуз-Лотрек как-то беседовал с одним господином, большим охотником до живописи, но лишенному, увы, и капли таланта. Этот господин задумал сам расписать потолок в своем доме и увлеченно делился своими планами. «Я сначала как следует побелю потолок, а уже потом по белому фону собственноручно распишу его». «Знаете что?» – посоветовал ему Тулуз-Лотрек. «Вы лучше сначала распишите потолок, а уже потом собственноручно как следует побелите». Семейная жизнь художника Паоло Учелло была недолгой, но, судя по следующей истории, довольно благополучной. Рассказывают, что однажды Учелло до поздней ночи засиделся над изучением законов перспектива. Когда, наконец, жена позвала его идти спать, мастер улыбнулся и воскликнул: «Пожалуй, такая перспектива мне нравится больше всего».
0: Шутить изволите.
1: А как вам такая перспектива? Мы скоро снова встретимся на Юмор-ФМ, и я расскажу вам еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей. А на данный момент у меня все. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: 9:00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бульдозерист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.

0: а я очень хочу, чтобы вы, слушая Юмор ФМ, смеялись, хохотали и радовались от души. Потому что мы здесь и шутим, и дарим вам прекрасную возможность радовать друг друга приветами, поздравлениями, признаниями и собственными шутками. Кстати, вот это все можете отправлять нам смело в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С огромным удовольствием озвучу ваше послание буквально через полчаса в нашем веселом чате. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова, чтобы мы вместе с вами хохотали. Будет рубрика «Реалити Криминалити» веселить нас смешными фрагментами из полицейских протоколов. Сам Джейсон Сетхэм озвучит свои знаменитые цитаты, чтобы нам стало веселее. Но в ближайшие секунды порадует истории Сергей Матросов. Это будет рубрика «Биг Стендап». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Мартин».
2: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина».
1: Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. Когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГДС прошло? Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще. Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит. Я последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Знаешь, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последний в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают, это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были и пиво на пару, и водка на пару, и ши** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо, его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке, а стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикалывает? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда, куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона.
2: Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода чтят древние традиции. Там в подворотне до сих пор можно получить палец и по челу.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: никого не слушай. Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Рахмин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скейт-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ. Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
9: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23:05. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Уважайте своего начальника. Ведь вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: В нашем телеграме, в Максе и в смс-ках я нашла ваши сообщения. Да-да-да, наполненные любовью, нежностью и теплыми словами. Пожалуйста, лучшая бригада строителей Славянска на Кубани поздравляет слесаря Илью с бракосочетанием. Прекрасно, Илья, вам счастливой супружеской жизни. Пусть все у вас будет очень и очень сладенько. А еще один привет улетает любимой жене Лилии от мужа Раима, город Кольчугино. Люблю мою маленькую девочку. Как красиво. А еще прекрасное признание в любви. Я бы хотела, чтобы мой самый лучший мужчина услышал меня. Сашка мой, я тебя очень сильно люблю. Ты мое все. Я дышать без тебя не могу. Я благодарна Богу, что ты есть в моей жизни. Твоя Лариса. Как же чудесно, что вы так классно и крепко любите друг друга. Пусть у вас в жизни все будет самым-самым лучшим образом. И любовь, и счастье, и вдохновение, и радость, и много-много-много совместных счастливых лет. А есть шутка у нас, нам ее отправила Мария, звучит она так. Мне кажется, в отношениях главное найти человека с таким же предпочтением на открытые окна в любое время суток и в любое время года. Да-да-да, одинаковый температурный режим еще никому не помешал. И коллегам, между прочим, тоже. А мы будем шутить в финале этого часа чудесный Михаил Задорнов, точнее его легендарный монолог. Чуть раньше рубрика «Реалити-криминалити». Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Веселый чат вернется через час. Пишите ваши сообщения.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Я находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, потому что был на дне рождения. Я сначала мог, но не хотел говорить «хватит», а потом хотел сказать, но уже не мог. По привычке, машинально, я назвал сотрудника ГИБДД козлом. Слово «вонючий» я не произносил, так что состава преступления в моих действиях я не вижу. В металлах я не разбираюсь. Поэтому был очень удивлен, когда меня задержала полиция с 10 килограммами медного провода. Я вел стрельбу из пневматической винтовки с балкона моей квартиры не по гражданке Васильчиковой, а по голубям, которые природным способом портили внешний вид расположенного в нашем дворе памятного бюста Сергею Мироновичу Кирову. И делал я это из уважения к знаменитому государственному и политическому деятелю, а не из личной к Васильчиковой неприязни. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 14 градусов. Ночью опустится до плюс 7. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парная консультация у психолога. Это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

0: FM.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль: умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина написала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полный пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коров. Он говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на

0: столице 10 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: На кулинарном форуме спросили, как готовить печень. Я ответил, что глажу ее и говорю, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.

0: по традиции не прощаемся, а приветствуем с любовью всех игроков нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Да-да-да, загружайте на сайт веселорадио.ру свою улыбчивую фотографию, прибавляйте громкость, слушайте ЮМРФМ, ловите шутки Николая Фоменко и отвечайте, когда мы звоним и просим шутку повторить. За верный ответ в моменте 3000 рублей вручим, пропустим суперфинал, но в суперфинале подарим возможность выиграть ту самую новенькую машину. Хотите стать автовладельцем, да и победителем нашей суперигры? Тогда сайт веселорадио.ру специально для вас. Ну и, конечно же, не спешите убавлять громкость. Наоборот, прибавляйте и передавайте друг другу приветы. Именно это растянет губы в улыбке у ваших близких и любимых. Что хотите, пишите. Поздравляйте друг друга, просто радуйте добрыми словами, а может быть, признавайтесь в любви. Все это возможно у нас в Telegram, в Max или с помощью смс-сообщений. Номер все равно 1+7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с удовольствием в веселом чате через полчаса прочитаю ваше послание. Ну и, конечно, включу вам анекдоты Игоря Маменко. Ну, где-то в финале этого часа. А еще мы с вами посмеемся над проектом «Лига городов». Там будут самые веселые миниатюры. Будет фирменная, любимая всеми не реклама, которая по традиции ничего не продает, а только веселит. Ну и, конечно, в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку. Очаровательно.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных. Потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем, а? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
3: Не та же, да.
2: Значит, где-то там засорчик? Где-то застревает, значит?
3: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну... Но это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами «Дядя Ваня» и квасом «Афанасий». Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
2: Не, ну, теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N это находчивый,
3: нет,
2: да?
3: Нет, нет.
2: Вы, я точно не отгадаю.
3: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть, который от пожара спасается. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара 2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете?
2: Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовем кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут,
3: отлично,
2: что их
3: беспокоит. Отличная идея.
2: Так и поступим. Алло, Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Угу.
4: Здравствуйте.
2: Ну, вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит?
4: Есть такое, да.
2: Есть, да. Может, расскажете, что вас вот беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе?
4: У меня муж на рыбалке умер. Водки много выпил. Отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костер бросил погреться. Мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у нее ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для нее, непонятно.
2: Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? А вот Coca-Cola с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство, может быть?
4: Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идет. Ну, еще боюсь упасть больно, если веревка с люстры не выдержит. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что «Аватар 2» в кинотеатре не посмотрела.
3: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Лид – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: у нас... И лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
5: Не реклама. Если очень нужен мех, приходи в салон «Олег».
6: Меховой салон «Олег».

0: попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
1: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение.

0: потому и не кусают.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера любовница в постели начала рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Ну, пришлось рассказывать сначала.

0: ваших сообщений, приветов, поздравлений и, может быть, даже юмора. Пожалуйста, начнем с такого. Город Иркутск. Хочу передать привет любимому мужу Федору. Сообщение без подписи, но верится, что Федоры сейчас улыбаются. А есть еще у нас чудесные послания, также без подписи. Привет маме Еве, явно от любящего ребенка. Передаю привет любимому мужу Толяну. Мы находимся на даче, воюем с травой и всякой нечистью дачной. У нас все получится, я в тебя верю. Любящая жена Лана написала. Какое интересное сообщение. А есть еще привет. Меня зовут Александр, и я передаю привет своей любимой Оксане. И поздравляю нас с отпуском. Всем хорошего настроения. Из Новосибирска такое чудесное сообщение к нам прилетело. Шуточка у нас тоже имеется. Звучит она так. Вчера мама взяла меня с собой в женскую баню. Это была ее последняя попытка найти мне жену. Да уж, попытки мам иногда очень и очень удивляют, местами даже восхищают и обескураживают. Вот я бы так сказала. Шутить будем мы в финале этого часа. Анекдоты Игоря Маменко. Самая смешная подборка этих анекдотов. Будет проект «Лига городов», ну а там самые веселые миниатюры. Все традиционно. Веселый чат вернется через час. Пишите ваше сообщение в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер все равно един. +7 915 03 03 567. Записали? Повторю. 915 03 03 567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Смотрел 50 оттенков серого. Оказалось, что фильм вообще не про Санкт-Петербург.
0: И песня.

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно.
6: Да. Ну, конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
5: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
7: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
7: Кайфовать хочу.
4: Что?
7: Кайфовать хочу.
8: Я не понял!

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 14 градусов. Ночью опустится до плюс 7. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Утром жена выдала гениальную фразу. «Давай я помою голову, а ты посуду и пол».

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приходит в магазин, говорит, у вас свечи есть? Говорит, есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские? Говорит, мне для машины. Пожалуйста, есть. Какая машина у вас? Лада Приора. Вот, прошу вас, вот набор. Говорит, так это же для пятой точки. Говорит, на Приору подходит.
2: Вчера лесоруб Егорий со своей бензопилой «Дружба» возвращался с работы. Вдруг на него напали 6 хулиганов. Победила «Дружба». Еврей нашел кошелек, но там не хватало.
0: Игорь Маменко

0: шутит.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и «Импровизаторы» сегодня в 23.05. Категория 16+.

0: На столичных 11.00. Хорошей субботы.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше. Даже твоя зарплата.

0: обычно те, кто боится летать, с огромным удовольствием разъезжают на автомобилях. И вы можете сделать то же самое. Независимо от того, боитесь у полетов или нет, но выиграть автомобиль здесь у нас на Юмор-ФМ очень легко, а самое главное – улыбчиво. Да-да-да. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона, чтобы мы смогли до вас дозвониться. Ну и слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко. После очередной мы позвоним и попросим ее повторить. За правильный ответ в моменте 3000 рублей отдадим и пропустим суперфинал нашей суперигры. Ну а в суперфинале подарим возможность выиграть автомобиль. Это игра «Автомобиль за улыбку». И сегодня шутки, которые принесут кому-то удачу, непременно прозвучат. И даже не одна, считайте, подсказала. А еще здесь у нас на Юмор-ФМ есть прекрасная возможность радовать друг друга приветами, поздравлениями, своим юмором. Отправляйте их смело нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС. Номер все равно един. +7 915 03 03 567. В веселом чате буквально через полчаса я, Ясь Богачева, озвучу ваши послания. И, конечно, будем с вами смеяться. На Юмор-ФМ много таких возможностей. Например, монолог Михаила Жванецкого будет нас смешить. Анекдоты самого лучшего Дэна тоже с этой ситуацией задачей справятся. Сатья с юмором будет отвечать на очень серьезные вопросы. Ну и в ближайшие секунды любимая игра — тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Снова наша Русалия.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
5: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой, бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции — кофе Жирков. Кофе Жирков, королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия, давай!
2: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос. Куда делся кот?

Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля замерзает.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Вася Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: сегодня в 19:00 эксклюзивно Вокка. 18+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Понял, что у нас слишком большая разница в возрасте, когда она показала мне свои фото в младенчестве. А они цветные.

Ждем ваших сообщений, приветов, поздравлений, теплых, добрых слов. Семья Акуловых поздравляет своего сына с 18-летием. Матвей, пусть будет у тебя все так, как ты захочешь. Вот такое чудесное сообщение. Матвей, мы всей страной поздравляем вас с вашим праздником. Столько у вас всего еще впереди. Как же здорово, когда тебе 18. А город Чита. Хочу передать привет Виктору Ивановичу Кузьмину. Не расстраивайся, хоть нас сократили на работе. Все будет хорошо, написал Евгений. Кстати, из Читы у нас есть еще одно сообщение. Вот такое. Поздравляю город Чита Забайкальского края со 175-летним днем рождения. А мою жену Елену с этим замечательным праздником. Люблю тебя и наш город, написал Дмитрий. Какие чудесные послания вы нам отправляете. Есть еще один привет Антонине. Она сидит рядом со мной на работе в данный момент. И мы с ней весь день слушаем Юмор-ФМ, написала Лариса Травникова из Барнаула. Ну и пусть ваш выходной, рабочий выходной, будет очень веселым, ярким и бодрящим. Ну, а что касается юмора, вот за него мы здесь отвечаем. Шутить будем, чтобы вам было веселее. Монолог Михаила Жванецкого порадует вас и всю страну очень-очень скоро. Чуть раньше будут анекдоты самого лучшего Дэна, нашего очаровательного Дениса Клявера. Ну, а веселый чат вернется через час. Пишите сообщение. Номер телефона +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс и СМС. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, ипотека – это состояние души. Причем лет на 30, как минимум. Клиент в банке собирается подписать договор ипотеки. Банковский клерк передает ему авторучку и спрашивает. Ну, вы понимаете, да, что процентная ставка будет 25% годовых? Да, понимаю, отвечает клиент и пододвигает себе документ. А вам ясно, что общая стоимость квартиры, учитывая проценты, составит 4 номинала? Да, конечно, ясно, повторяет клиент и берет авторучку. В этот момент в банк забегает человек в маске с автоматом и кричит: «Все, мне двигаться, это ограбление!» Клиент, не поднимая головы от ипотечного договора, говорит: «Да, я понимаю, что это ограбление, но квартира просто позарез нужна». Друзья, развод – это событие не рядовое, и отметить его надо как следует. Ну вот, как раз двое приятелей в пивной отмечают развод. «А чё вы расстались-то?» «Да она сказала, что у неё иссяк запал». «Что у неё запало?» «Иссяк? А это что?» «Да я, честно говоря, тоже не понял». Друзья, запомните, если очень хочется, поверьте, нет ничего невозможного. Итак, посольство Израиля, собеседование на получение гражданства, естественно, того же Израиля. «Господин Иванов, вот вы в анкете указали, мать и отец русские. Извините за вопрос, а кто же тогда в вашей семье евреи?»
3: «Никого. Я первый».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 14 градусов. Ночью опустится до плюс 7. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все подорожало. Проезд, бензин, квартплата, еда. Хорошо, хоть зарплату не подняли.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Москве полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ну что, мужик, построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай и корми.

0: Не вопрос, кто ты, а вопрос, какая шутка звучала несколько секунд назад в прямом эфире Юмор ФМ, мы будем задавать очень и очень скоро. Да-да-да, вот буквально минут так через 10, может быть 15, я позвоню кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» и спрошу у них про шутку. За правильный ответ вручу 3000 рублей и пропущу в суперфинал. Но в суперфинале Юмор ФМ подарит возможность выиграть автомобиль. Все очень легко и просто, с улыбкой на лице, а самое главное, для вас совершенно бесплатно. И если вы уже в игре, если вы с нами, то не пропустите свою удачную шутку, она будет очень скоро. А если вы еще не с нами, то скорее на сайт веселаярадио.ру загружайте свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона и просто слушайте Юмор ФМ. А еще сюда к нам на Юмор ФМ пишите ваши сообщения. Приветы, поздравления, признания, шутки. Все это в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я буду озвучивать ваше послание в веселом чате через полчаса. Ну и, конечно же, хохотать тоже буду вместе с вами. У нас здесь очень много смешного. Например, рубрика «Ильф, Петров и Брунов» подрадует лучшими, наисмешнейшими отрывками из произведений Ильфа и Петрова, зачитает Сергей Брунов. Николай Фоменко будет шутить не только для того, чтобы вы выиграли машину, но и про лето. Угарный папа поделится детскими перлами. Но в ближайшие секунды будут петь и шутить Надежда Ангарская, Стас Ярушин и Нюша. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Плюс Стас Ярушин.

0: сейчас на Юмор-ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор-ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И че ты? Че такое вообще?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят. Пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу. Я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попоем, да? Не пройдет королевы и дамки, и напрасно теряет года, кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
1: Мне нравится, мне нравится.
0: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла, я поняла.
0: Нюш, ты.
4: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
4: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
4: Ну, приглашайте.
1: Класс. Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца мая.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: За улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Не бойтесь будущего. Оно не настоящее.
2: Это любимая всеми игра «Автомобиль за улыбку», где вы просто улыбаетесь, выигрываете целый автомобиль. Да-да-да, ну правда, надо еще шутку повторить, шутку Николая Фоменко. Вот, кстати, очередная только что прозвучала. Если вы еще не с нами, если вы не делились своей улыбкой, срочно исправляйтесь. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте позитивное фото, ну и оставляйте номер телефона, а дальше слушайте Юмор ФМ. Если ваша фотография уже крутится в нашем улыбайзере, мы ее, конечно, сейчас не разглядим, но сможем любоваться одной единственной фоткой, которую выберет улыбайзер буквально через несколько секунд. И обладателю этой фотографии мы будем звонить и просить ту самую шутку повторить. Итак, реализуем затею. Я говорю, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Очаровательная улыбка Радика из Ульяновска. Вот, кого выбрал наш улыбайзер, этому прекрасному парню мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ, готов ли повторить заветную, обогащающую его шутку. Набрал номер телефона Радика, звоним им в Ульяновск. Такое ощущение, что есть гудки. Переворачиваю песочные часы. 30 секунд есть у этого молодого человека, чтобы дотянуться до своего телефона и сказать Юмор ФМ, здрасте, я вас ждал. Готов повторить шутку, давайте мне мои 3000 рублей и пропускайте меня в суперфинал. Там буду полноценно бороться за машину. Хочу новенькую классную машину выиграть.
3: Абонент временно недоступен.
2: Но нет, так нет, такое тоже случается. Это не беда. Фотография Радика остается в нашем улыбайзере. Мы еще наверняка позвоним и в Ульяновск, и этому молодому человеку. Шанс, по крайней мере, такой у него есть. И есть шанс, что улыбайзер сегодня уже выберет вашу фотографию, если, конечно, она в игре. Если вы еще не с нами, то сайт веселаярадио.ру в вашем распоряжении. Нажимайте на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль». Поделитесь там своей фотографией с улыбкой на лице. Оставьте номер телефона и дальше присоединяйтесь, делайте Юмор ФМ на полную громкость, чтобы не пропустить свою удачу. Ну и чтобы удача вам улыбнулась, мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши прекрасные лица сверкали на сайте Юмор ФМ и радовали всю страну. Ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. Алис, я тут подумал. Давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась. Мама спрашивает трехлетнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. Катя, Никита, ради бога. Мама в недоумении. Прости, как? Ради бога. Ей воспитательница все время говорит, ради бога, не плачь. Четырехлетняя Венера расшалилась за столом, папа ей строго говорит. Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем. Да, отвечает Венера, а я нормально.
0: Угарный папа.
1: Мама вечером легла отдохнуть. Четырехлетний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит, Данила, перестань, пожалуйста. На что сын отвечает, мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла. Мама возвращается из магазина домой. Семилетняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает, ты что тут стоишь? Полина, потупив глазки, отвечает, ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала. Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Бетхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул или главный трофей Европы по поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.

0: Потому и не кусают.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» сегодня в 23.05. Категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Кама-сутра изначально была пособием по вольной борьбе. Но потом кто-то что-то подрисовал, и пошло-поехало.

0: ваше время, точнее, время ваших приветов, поздравлений, в общем, ваших сообщений. Приветик, мое любимое радио. Хочу передать привет маме Вере, мужу Вадиму и детям Ирине и Виктору. От снохи, супруги и мамы Натальи из города Тюмень. Прекрасно, пламенный привет передан. Еще один привет улетает любимому мужу Руслану и пожелание ему хорошего дня от Ангелины из Казани. Всех приветствую из Луганска. У моего внука Карпухина Даниила день рождения, ему 17 лет. Ему желаю всех благ. Бабушка Ирина Латышева написала поздравление. Прекрасный Карпухин Даниил, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви и много-много всего разного и интересного. Поздравляем нашу любимую маму, жену, тещу Наташу Кулебяшу с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Обнимаем и целуем. Какие прекрасные вы сообщения отправляете. Есть у нас и еще сообщение. Мы сегодня провожаем на пенсию друга, брата, коллегу. Он стал пенсионером, Кирилл Гаврилов. Жизнь только начинается. Здоровья тебе и всех благ. Пусть все сбудется. Коллектив МВД Тольятти. Ну, действительно, пусть все будет очень хорошо. А самое главное, весело в компании Юмор-ФМ, например, по-другому не бывает. В финале этого часа рубрика «Ильф Петров и Бурунов». Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Мы с вами дружно посмеемся. Николай Фоменко будет шутить про лето. Ну, а веселый чат вернется через час. Кирилл Горин будет озвучивать все ваши послания. Вы пишите в Телеграм, в Макс или СМС. Веселый чат.
1: Поделись улыбкой.

0: Клименко. Пять шуток про лето.
1: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
2: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов. Лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо.
3: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мало кто знает, что киви — это такая птица, которая несет зеленые мохнатые яйца.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы.
2: «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?»
1: «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо».
2: «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью.
1: «Потому что я люблю его».
2: «А я как же?»
1: «Васисуалий, я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю».
2: «Но я же тебя люблю, Варвара».
1: «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо».
2: «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!»
1: «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий».
2: «В таком случае я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься! День, неделю, год буду голодать!»
1: Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
2: «Так вот и буду лежать в подтяжках!» — донеслось с дивана. «Пока не умру! И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!»
1: Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.
2: «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!»
1: Этого Лоханкин не снес.
2: «Ты самка, Варвара!» Тягуче заныл он. «Ты публичная девка!»
1: «Васисуалий, ты дурак!» Спокойно ответила жена.
2: «Волчица ты!»
1: Продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне.
2: «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Птибурдукову от меня уходишь! К ничтожному Птибурдукову нынче! Ты мерзкая! Уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая при том!»
1: Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.

0: В российской столице 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если мужчина долго-долго смотрит тебе в глаза, можешь быть уверена, все остальное он уже осмотрел.

Да, на самом деле можно и даже нужно делить что-то приятное и по-настоящему хорошее. Например, музыку, шутки, приятную компанию и, самое главное, позитивное настроение. Так же, как это делаем мы здесь, на просторах самого веселого радио страны. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, здравствуйте. Через полчаса все непременно озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Ну а сделаю это в нашем веселом чате. А вот чтобы ваше сообщение точно прозвучало на всю страну, рекомендуем направлять его по нашему номеру +7 915 0303 567. Сообщения ловим и в Telegram, и в Max, и в SMS формате. Главное, пишите и не забывайте подписываться. И вот теперь поговорим о главном. На юморе, в финале часа, легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее к нам заглянет Роман Юнусов и поделится ляпами спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». А еще обязательно послушаем брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. И все это будет в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас встречайте большой стендап. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь, в зале? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2,5 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке, потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года, и вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его она зашла и сразу такая: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим!» Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот... Парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она... В обычном режиме она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю». Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?», я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Чего ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. А что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру. В Москве, да, жена хочет в центре за 40 тысяч, значит, найти хату, трешку желательно. Вот ищу сейчас, да. И меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, что в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Меня еще... поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: «Я готов торговать своим телом». Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и пока не заплатят, не одеваться. Вы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нету. У меня жена мне недавно говорит: «Мы сможем поехать в Турцию?» Я говорю: «Посмотрим». Я посмотрел цены на билеты, говорю: «Мы посмотрим турецкий сериал». Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Внимание! Найдена женщина, которая всегда знает, чего хочет. А, нет, это просто мужик с длинными волосами, отбой.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: шоу «Лучшие номера» на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2020

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вдруг вам некуда пригласить даму, пригласите ее в сауну и не парьтесь.

0: Наступило то самое время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и других любых посланий. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Саше и желает всей стране отличного дня. Пламенный привет от Виктории своему мужу Виктору и дочке Ксении, а также привет папе Диме и маме Ольге. Пишет, что вы самые лучшие и говорит вам спасибо за отличное настроение. Класс! А вот Степан из Рязани прислал нам шутку. Реалити-шоу «Кто сильнее бензопилы» пришлось закрыть после первого выпуска. Ирина передает привет своей маме Татьяне и просит вас не грустить, а также направляет пламенный поцелуй своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье и говорит, что вы у нее самые лучшие. Привет от Алексея из Перми своей лучшей жене Ангелине и друзьям, которые прямо сейчас у них на даче, а именно Ивану, Кате, Саше и Людмиле, а также Анатолию и Ксении, и желает всем вам отличного отдыха. Плюс у нас Инесса передает пламенный привет мужу Даниилу и говорит вам, что вас сильно любит и просит вас никогда не грустить. Даниил, не делайте этого. И еще одна шутка от Владимира. Доктор, кажется, мне нужны очки. Они вам точно нужны, потому что это банк. И смешно, через несколько минут встречайте ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Голая штанга». Ну а под занавес часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Напоминаю еще раз, номер для ваших шуток, приветов, поздравлений и других посланий по-прежнему вот такой. Фиксируйте. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС-формат. Пишите и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
1: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? 3-4. Закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После фразы «я скоро вернусь» жена Федора Конюхова собирает вещи и на полгода едет к маме.

0: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях? Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные? Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И простыни летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские красные, красные. Это, если красные, это русские обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди, я не могу. Я поворачиваюсь, красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят: она меня испугалась. А я был свидетелем, как однажды на острове Лангкави объявили тайфун. Все иностранцы побежали в отель. Русские с криками: тайфун. Бери фотик, фоткаться будем на фоне тайфуна. В Таиланде цунами случилось, это вы знаете. Ой, волна подняла микроавтобус, в котором были наши туристы. А водитель таец. Таец, конечно, в шоке, сидит, рулит на волне вот так. Наши, адреналин пошел, окна разбивают, женами, жен первых, туда тебя спастись. Первый надо. Я боюсь вам дальше говорить. Сидит наш, бледный-бледный, еще бледнее, чем таец. Наш говорит: вылезай. Этот говорит: я не могу умирать, мне нельзя. Я жене сказал, что в деревню еду.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вызывает цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.

0: на столичных 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В деревне отсутствует такое понятие, как биотуалет. Там есть понятие биополе.

0: заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Все правильно, это юмор на заказ на Юмор ФМ. И что это значит? А это значит, что очень все просто. В этом часе вы можете попросить нас включить свою любимую рубрику. А также я буду озвучивать еще больше ваших сообщений, приветов, поздравлений и признаний и так далее. Самое главное, направляйте все свои послания в Telegram, Макс или СМС и делайте это по нашему единому номеру. Вот эти цифры. +7 915 0303 567. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте, и мы начинаем. Виктор передает привет своей жене Марине и просит вас не грустить, а также наслаждаться погодой. Согласен. Сергей передает привет своей жене Александре. Говорит вам, что вы у него самое лучшее и самое красивое. А также пишет, что очень-очень сильно вас любит. Вот эти признания на всю страну. И еще один привет от Степана своей жене Анастасии. Пишет, что они сейчас едут отдыхать на речку и слушают Юмор ФМ. И для вас, по вашей просьбе, прямо сейчас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав? Просто бесподобный. Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
3: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
2: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Что тебе театр сделал?
3: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
2: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
3: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь. Реально, ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
2: Ну, глупо уходить с половины спектакля. Ну, полтора часа осталось.
3: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит... О, типа, я такой, граф Ко-ко-ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, что ты несешь? Какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбуцкаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-ко-ко такой говорит, ритузы приказали долго жить.
4: Света, ну быстрее, там... Перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Интересно же, зарежет, не зарежет.
2: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
4: Чего?
2: А Тимур не хочет обратно идти.
3: Что?
2: Потому что театр это шелупонь, и он для психов.
3: Я так не говорил.
4: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
3: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
2: что?
3: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
2: Чего?
3: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит? Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает. Ты представляешь? Вот такая. И так тихо-тихо. тварь такая, вот так сказала.
2: Тимур, ты что?
3: Про тебя.
2: Ольга Александровна, да это же все мое любимое.
4: Я да все понятно. За спиной тут нашумело, нашумело в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты, тупорылая.
2: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
4: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если бы не в театре. Хотя... Никакой культуры света пойдет.
0: Однажды в России лучшее.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Менделеев долго втолковывал жене, что на первом месте должен быть водород, а не семья и дети.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Алексей, его сообщение. Передаю привет семьям, семьям Ширяевых, Долговых, всему городу Альметьевск также. Жара, огород, картошка. Вот это отдых. Юмор ФМ, вы лучшие. Алексей, отличного вам отдыха. Немного завидую, но не буду признаваться в этом. Кирилл передает привет своей жене Ангелине и дочке Саше и просит вас не грустить и желает всей стране классного дня. Класс. А Сергей из Перми пишет, что они с женой Аленой и дочкой Сашей едут в гости на дачу и будут готовить шашлык. Ну, замечательно. Приятного вам аппетита. И вообще всем приятного аппетита, кто прямо сейчас обедает. Сергей передает привет своей любимой жене Насвотиной Юле и пишет, что сильно вас любит. Дмитрий из Пскова направляет пламенный поцелуй жене Виктории. И еще один привет от Сергея из Твери своей жене Дамире. И для вас прямо сейчас и на всю страну наша фирменная не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
3: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продакт. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
4: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
5: Ага. И чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
4: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки, невидимки, тропы, тропки, тропочки.
3: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
4: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
2: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
4: И по-прежнему не знаете, зачем?
5: Да так, чисто приколоться.
2: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ-топ. Зачем покупать дорогие бриллианты?
6: Ну, это же лучшие друзья девушек.
2: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
6: Ой, какая прелесть!
7: Ювелирная артель братьев Шулер

0: Мартини. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
1: Девочки, он подарил мне кольцо с Буратино.
2: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
0: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
2: А ваша дама сердца счастлива?
0: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратини на сайте деньгинепахнут.фу.
3: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой?
4: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
3: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
4: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
3: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
4: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
3: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
4: Тебя в далекий путь зовет
3: наш удивительный обоз.
4: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
3: Действует специальное предложение для молодоженов и многодетных семей.
4: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас новая очередная партия ваших сообщений. Степан из Волгограда передает привет брату Сергею. Направляется этот привет в Москву. Ната ее сообщение. Семья и близкие поздравляют Кура Корженкову, Юлию Серпухова с днем рождения. И вот что пишет. Желаем Юлии сегодня от счастья птичкой порхать. Был быть плод полный бодрого здоровья и от любви благоухать. И пусть мечта осуществится. И дома будут тише гладь. Желаем к высшему стремиться и ключ к ответам отыскать. С праздником вас, Юлия. Ната вас очень сильно любит. Написала вам такое прекрасное сообщение. Оксана передает большой привет любимому мужу Иванову Сергею из Златоуста. Мы сейчас на даче, он делает окрошку, я его очень сильно люблю. Все правильно, кто-то готовит, а кто-то любит, так и должно быть. Ну а я напоминаю, ваше сообщение совершенно просто прозвучит в эфире на всю страну. Главное, направьте его нам на наш единый номер Telegram Max SMS. +7 915 0303 567. И еще один привет от Семена своей жене Юлии прямо сейчас для вас и на всю страну. Шутки, песни, плюс.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Артемьевна.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
2: Давай.
3: I will try.

0: а их папа Шабрет.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так.
4: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологам на тому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прям мои студенческие годы! Так, продолжу. Ну это прям современное. О современном я могу сказать.
0: Так.
2: Ты морячка, я моряк, дочь морячка, сын моряк, внук стендапер, внучка блогер, что и где пошло не так.
0: Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
4: Давай.
0: Ой, стоит калина в поле у ручья, но

0: Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно, нет. А открыть машину невозможно, нет.
1: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда — идеальный вокал Ангарская. Стас — человек-праздник Ярушин. И я — Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Алена передает привет своей подруге Ксении и дочке Софи. Мы отдыхаем на природе, погода супер, всем желаем отличного дня. Ну вот, пожалуйста, хорошего вам отдыха. Аркадий направляет привет своей жене Вике и говорит, что вы у него самое-самое лучшее, а также говорит, что у вас самая красивая улыбка. Виктория, теперь мы просим вашу фотографию с вашей улыбкой. Кстати, за нее вы еще можете и машину выиграть в нашей игре «Автомобиль за улыбку». Просто так напомнил. Андрей передает привет своей жене Ане и дочке Диане и желает отличного настроения всей стране, а также привет маме Кате и сестре Анастасии и самой любимой бабушке Татьяне. Ирина направляет привет брату Виктору и его жене Марине. И вот Егор говорит своей жене Дарье, что очень сильно вас любит и просит включить для него и для нее «Лигу городов». Не вопрос, слушаем прямо сейчас.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: Встречайте, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
1: Я поняла. Литература, культура – это от вас очень далеко, да?
2: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
1: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
2: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
3: Это мы сделали.
2: Прикинь.
1: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
2: «Стрекоза» и «OnlyFans». Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...
1: Ой, тут стоп. Что за чушь?
2: Другая. «Лиса» и «Марафон желаний». Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
1: Так, а мораль?
2: А мораль в следующей. «Скуф» и «Милфа». В кальянной где-то «Скуф» нашел на вечер «Милфу». На «Скуфа» «Милфа» взгромоздясь, полак...
1: Перестань, нас смотрят дети!
2: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
1: Ну так же нельзя.
2: Вот так нельзя. Петух и иноагент. Петух любил подумать вслух.
1: Это какой петух?
2: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию о запрещенной территории Российской
1: Федерации. Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
2: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
1: Остановись.
2: Другая. Лерчик и банан.
1: Не надо.
2: Это вторая часть.
1: Я поняла.
2: Тогда такая.
1: Не на... И про Бьянку тоже не нужно.
2: А, да? Дюжев и зрачки.
1: Нет.
2: Шаляпин и курага.
1: Не стоит.
2: Там не про еду.
1: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
2: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
4: Мы вылетаем из банка. Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Когда слышишь вопрос жены, что бы ты без меня делал, самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная партия сообщений к этому часу. Фатима пишет: «Добрый день, привет всем радиоведущим. Поздравляю свою внучку Нурочку с окончанием 9 классов. Желаю ей удачи на ОГЭ. С любовью, ваша бабушка». Фатима так и написала: «Пожалуйста, не подведите ее. Прям по максимальному количеству баллов. Все, чтобы было прям пятерки, пятерки, пятерки». Сергей передает привет всей стране и самой главной даме на свете, своей маме Ирине. Пишет, что вы у него самое лучшее и он вас сильно-сильно любит. Еще один привет от Михаила из Самары. Говорит, что сильно любит свою жену Лилию и дочку Евгению. Мы отдыхаем и всем желаем улыбок и здоровья. Ну, отлично, взаимно. Напоминаю, все ваши сообщения, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания будут озвучены уже в середине следующего часа. В нашем веселом чате это произойдет, а вот номер по-прежнему вот такой. Плюс 7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну, а под занавес часа предлагаю послушать тройку анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор-ФМ представляет «Любимые анекдоты Игоря Маменко».
2: Проверяющий на ипподром приходит, смотрит, лошади готовятся к заезду, он проверяет, чтобы все совпадало, чтобы все сходилось, чтобы никто ничего не нарушал правила и так далее. И смотрит, что один наездник своей лошади дает леденец скушать. Он говорит: «Стоп, минуточку, тут слушаю вас. А что вы дали? Ну, конфетка, леденец. Это точно? Это не допинг? Да ну, о чем разговор? Просто леденец, Барбарис. Хотите, попробуйте?» Тот взял, попробовал. «Могу я съесть?» И тоже скушал леденец. «Все в порядке?» Он говорит: «Да, все хорошо». И ушел. И наездник лошади говорит: «Ты не беспокойся, ты обязательно придешь первый. Если даже тебя кто-нибудь обгонит, это будет или я, или инспектор». Женщина играет с малышом, буквально там годик мальчику, в детской комнате. И слуг говорит: «Вот везет тебе, дружище маленький мой. Проснулся, поспал, поел, поиграл, покакал и снова спать. Муж из туалета кричит: „Имею право, у меня выходной“». «А это правда, что у вас по дорогам медведи ходят?» Говорит: «Врут, нет у нас дорог».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: Для лечения цистита важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артикасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Как говаривала моя мудрая тетушка, главное в поисках героя своего романа — не найти геморроя всей своей жизни.

0: Ждем и ловим ваши улыбки, те самые невероятно красивые и по-настоящему прекрасные, за которые каждый день даем шанс выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Все очень легко и бесплатно, рассказываю, как принять участие. Просто улыбнитесь на камеру своего смартфона и загрузите фото улыбки на сайте веселоярадио.ру. Ну а далее мы вам позвоним и попросим правильно повторить шутку Николая Фоменко. Ту самую автомобильную. За корректный ответ вы получаете сразу 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал, но уже в суперфинал. В финале у вас, конечно же, будут все шансы забрать наш главный приз. Автомобиль за улыбку. Главное, ловите автомобильные шутки Фоменко. И самое главное, ждите нашего звонка. Позвонить мы вам можем уже завтра. Ну а тем временем, с вами я, Кирилл Горин. Всем привет, всем классного настроения. И для вас через 29 минут я буду шутить вашими шутками. И, конечно же, передам привет и поздравления, признания и другие любые послания. И если хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало на всю страну, то просто возьмите и напишите его нам на наш единый номер Telegram Max и SMS. Диктую эти неизменные простые цифры. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь расскажу о том, с помощью чего мы будем улыбаться в этом часе. В финале насладимся монологом маэстро Жванецкого. Перед этим здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, но петь не будет, а будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Плюс обязательно услышим Сатю с юмором и ответ на вопрос, может ли юмор укрепить отношения или, возможно, их разрушить. Ну а через несколько секунд встречайте золотые номера любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Это все Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Такта». Город Красноярск.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
4: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
3: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, также думали и болельщики Енисея весь сезон. Знаете, болельщики часто дают прозвища командам, ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
5: Гузеева же произносила.
3: А, да.
6: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели, тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще мы в прошлой игре удивляли. Походу это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
7: Где ты на кухне?
8: Ты меня уважаешь?
6: Уважаю.
8: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
6: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочется, чтобы красивый мужчина в полном расцвете сил забрал меня сейчас с работы, отвез к себе, бросил на огромную кровать и сказал: «Спи».

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
1: Добрый день, Юмор-ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор-ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие... Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны вроде несерьезным, а с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще, люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару ровня. Есть такое. Ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.

0: потому и не кусают.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

номер для веселого чата вот такой. +7 915 0303567. Телеграм Макс, смс-сообщение. Здесь и шутки, и приветы, и поздравления с них. И начнем с приветов, пожалуй. Сергей из Владимира, его сообщение. Здравствуйте, Юмор ФМ. Я ваш постоянный слушатель. И передаю привет своей сестре Кате из Липецкой области. Оксана пишет. От всего сердца передаю привет моим любимым девочкам из Златоуста. Девочки, мы лучшие. Факт. Степан и его шутка. По мнению Колобка, главное

не ударить в грязь лицом. Здравствуйте, я Ангелина, и передаю привет своему папе Сергею и маме Ирине, и говорю, что я сильно их люблю, и желаю всем хорошего настроения, а вам желает она вам хорошей дороги на пути в деревню, вот так и написала. Екатерина из Екатеринбурга передает привет Валерию Насонову, и в Воронеж направляется этот привет, а также все это с любовью, соответственно. Привет Александру Сергеевичу направляет она же, а также благодарит вас за пиццу, но говорит, что домашняя еда намного вкуснее. Поддерживаем! Денис пишет: привет, любимое радио Юмор ФМ, и привет Куликовым и Лукановым, и всем-всем-всем также привет. И еще одна шутка от Никиты из Уфы. Мама, я все съел. Вот поэтому, сынок, мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно. Юмор в финале часа. Монолог маэстро Жванецкого и немного ранее тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера. Он же самый лучший Дэн, тем временем напоминаю номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС-сообщения. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста. Блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололась, но честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевта не выдерживает терпения, говорит: ну, молодчик, ну, давайте уже, что болит, что, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Дни рождения полезны для здоровья. Ученые доказали, что те, у кого больше дней рождений, жили, как правило, дольше.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот я пишу. Кто из вас мог бы стоять на углу на морозе в черных шелковых чулках, в мини-юбке, в лакированной куртке, на каблуках с сигаретой? Вот ты, Степан, мог бы стоять на морозе в шелковых чулках, а садиться в незнакомую машину? Ты один, а их там двое или трое, и тебя везут, и неизвестно куда, и что там будет, и что там с тобой будут делать. Тебе кажется, что известно. На самом деле неизвестно, и что тебе там подсыпят, и кто за что будет тебя хватать. А ты, Степан, в шелковых чулочках. Ты, Степан, в мини-юбке. Ты, Степа, в лодочках на высоких каблуках. Ты блондинка, Степан. Губки накрашены, глазки подведены, трусики тоненькие. Ты заледенел. Что они сейчас будут с тобой делать, ты не знаешь. Ты просишь предоплату. Это максимум, о чем ты можешь попросить. Ну, заплатили предоплату. Ну, ты положил в сумочку, Степан. Это что, сейф? Это сумочка, ты одна, а их там трое. И что ты должна с ними делать? Ты, конечно, профессионалка, Степан. Но что они придумают, ты не знаешь. Вот тебя раздевают, твое нежное, озябшее тельце. Царапают мозолистые, грубые руки. Вот такие, как у меня. Похотливые твари окружили тебя, нюхают, лижут, уже покусывают. А у тебя, Степа, парень в деревне. Любимый тобой простой сельский паренек. Заломили тебе ручки, Степа, ухватились за лодочки. Ну, допустим, пронесло, и ты не забеременел. Хотя сегодня у мужчин огромный инкубационный период. Тогда все, что ты заработал, Степа, уйдет докторам. Вот кто живет все лучше и лучше, а ты все отдаешься, отдаешься, отдаешь. Перестань, Степан. Как ты можешь? Ты уже газеты читаешь минуты оргазма. Все, ты потерял главное. Любовь стала работой. Ты представляешь? Я выйду замуж, рассказываешь ты себе. Да кто ж тебе возьмет? Кому нужна сочиняющая и непрерывно врущая жена? А какую правду ты можешь рассказать? Тебя выгонят, и ты снова вернешься на панель, разогнав молодежь и выставив взамен все свои опавшие листья. Тебе 42, Степан. Твоя грудь засунута за пояс. Детей иметь ты не можешь. Зубы съедены, кожа синяя. Тебе остается мусорный ящик и такой друг-бомж, как я. Поэтому будь благодарен, что природа создала тебя мужчиной, алкоголиком и брехуном. Пошли!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: столице ровно 4 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Фраза «за тобой пришли», услышанная в садике, и когда ты работаешь уже главным бухгалтером, ощущается

или на ту самую, за которую кто-то из вас уже в финале этого года получит новый автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Для участия нужно зайти на сайт веселорадио.ру и здесь, на нашем сайте, загрузить свое фото в наш фирменный улыбайзер. Ну а если вы уже с нами, уже в игре, то все, что вам остается, это ловить шутки Фоменко и ждать нашего звонка. Ну а звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, и всем привет, здравствуйте. И сделаю это уже в этом часе. Когда именно, секрет, но звонок будет, поэтому держите телефон рядом и ловите автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Ну а пока мы все дружно ждем, предлагаю передавать друг другу привет и признаваться в сокровенных чувствах своим вторым половинкам и просто рассказывать о том, как проходит ваш день. А также можно шутить, и все это можно делать, конечно же, в нашем веселом чате. Диктую номер для сообщений +7 915 0303 567. Пишите и в Телеграм, и в Макс, и в СМС-формате, но самое главное, не забывайте подписываться, указывайте, от кого и кому направляете свое прекрасное сообщение. По вопросу юмора в финале часа услышим историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите», и все это в исполнении Михаила Полицемака. Перед этим мы услышим 5 шуток Фоменко про русский мат и насладимся порцией детских перлов в исполнении угарного папы, он же Гар Дмитриев. Кстати, возможно, будут даже перлы и ваших детей, ну а через несколько секунд шутки песни, ведущий Стас Ярушин и Люся Чеботина. Это Юмор ФМ, шутки песни, автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Разбежавшись, прыгну в «Жигули». Там-тагадам-тагадам-тагадам, маргарин на хлеб себе намажу. Но никогда об этом не узнаешь ты, ведь в соцсетях я тренер по продажам.
3: Форма жизни упрощенная, мы таких зовем тиктокеры обычно.
0: На Юмор ФМ.
2: Олег Монгол, Олег Майами, Настя Рыбка. Базуки, руки, Влад, бумага и Элджей. Прикинь, собрать их всех в одном большой квартире и показать им хоккей. Они ж ни хрена не поймут.
3: Пустили бомжа на танцпол. Зря он подвигался.
2: Под грустный секс я заказал на Ламоде костюм.
4: Это ж как грустно было-то.
3: Это ж как плохо было. Зато, видишь, время с пользой, как говорят.
4: Зато костюм.
3: Сидел он дома, скучал, решил в шкафу прибраться. Нашел кассету отца и начал развлекаться. С работы мама пришла, а что за фильм, Андрейка? И как назло на пульте села батарейка. А что за фильм, Андрейка?
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
3: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шутка песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.
5: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Бабиль за улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.
2: И всем тем, кто прямо сейчас ест, желаем мы приятного аппетита. А всем тем, кто слушает Юмор ФМ, конечно же, желаем, чтобы вы смогли повторить ту самую шутку, потому что кому-то из вас совсем поступит скоро звонок счастья. А вот так вот все это происходит. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Заходите на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте оставляйте свою фотографию в нашем фирменном улыбайзере. Как именно все это происходит, мы будем показывать прямо сейчас. Как мы играем, как улыбайзер раскручивается и как он выбирает нашего очередного участника. Но перед этим напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное. Не думайте долго и присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Все можно увидеть прямо сейчас через прямую трансляцию на сайте Юмор ФМ, а если точнее, то веселорадио.ру. Заходите и присоединяйтесь к нам. Ну а мы говорим два заветных слова и выбираем нашего следующего участника или, возможно, участницу. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И по выбору нашего улыбайзера сегодня мы будем звонить в Оренбург. А кому? Угадайте. Даме. Прекрасной даме. Зовут ее Юлия. Юлия, я сейчас буду набирать ваш номер телефона. Искренне, честно, от всего сердца. Верю, что вы слушаете Юмор ФМ. И вот как вот ваша фотография в этой машине сделана, так же вы куда-то сейчас едете отдыхать или, возможно, отдыхаете. И, конечно же, слушаете наше замечательное, веселое радио страны. Прямо сейчас набираю ваш номер телефона. Ждите моего звонка. Вот так вот быстро, быстро, оперативно, электронными пальцами набрали ваш номер телефона. Вот это соединение. Так, где же наши гудки? Ждем гудки, переворачиваем песочные часы. К сожалению, что-то происходит. А что происходит? А происходит следующее. Возможно, у Юлии занята основная линия. А возможно, Юлия случайно сбросила. Мы не будем гадать, мы просто как джентльмены правильно сделаем еще раз. Что? Перезвоним даме. Итак, Юлия, я набираю ваш номер телефона повторно. Номер телефона мы набрали. Ждем соединения. Где же наше соединение? Где наш писк, как мы любим, конечно же, говорить? Вот он произошел. Теперь ждем соединения. Переворачиваем песочные часы. К сожалению, сегодня не получилось дозвониться Юлии. Не получилось связаться с Оренбургом. Но я напоминаю всем, всем, кто ее знает, чтобы точно понять, знаете вы ее или нет, просто зайдите на сайт веселорадио.ру. Здесь на сайте можно увидеть сейчас ее фотографию. Передавайте Юлии огромный привет от Юмор ФМ. Напомните, что ее улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере, и мы можем однажды позвонить ей еще раз снова. Тогда, в тот день, в тот момент и в тот час, когда улыбайзер выберет ее повторно еще раз. И это может, конечно же, произойти уже даже на следующей неделе. Ну а всем остальным напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля за вашу, повторю, улыбку, не самую совершенную, самую неповторимую. И чтобы принять участие, просто заходите на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте оставляйте селфи своей замечательной улыбки. Ну а данный эпизод игры сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. И все это по одной причине, потому что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камиллы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», — отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя: «Вот эта мама, она будет козочкой, а вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие — нет. Пока-пока.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
13: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена весит 100 килограмм и командует всем в доме. Я ее называю центнер принятия решений.

0: Да, то самое место, где мы шутим, передаем приветы, озвучиваем любые сообщения, а также рассказываем о том, как проходит наш день. Сергей передает привет своей любимой жене Ангелине и дочке Виктории и желает всей стране классного дня и хорошего настроения. Дмитрий передает привет своей жене Полине и говорит, что они едут отдыхать в деревню и всем желают классного дня. Хорошей вам дороги! А вот Марина из Воронежа прислала нам шутку. Практически живу на работе, а зарплата уменьшается и уменьшается. Возможно, на начали вычитать за проживание. Олег пишет: «Привет, любимое радио Юмор ФМ. Поздравляю всех с выходными, желаю хорошего настроения, больше позитива и ярких моментов. И просит оставаться на Юмор ФМ. На почему бы и нет, присоединяйтесь все». Максим из Дивногорска передает привет своей жене Евгении и своим друзьям из Красноярска, а именно Зарковым Марии и Николаю. Егор передает привет всему Нижневартовску и своей любимой жене Дарье, а вот Алена направляет пламенный поцелуй мужу Кириллу. И еще одна шутка от Елены из Шатуры. Стыдно идти выносить мусор после праздников. Он так предательски звенит. В финале часа смешная история жизни знаменитого человека в исполнении Михаила Полицемака. И совсем скоро здесь будет Николай Фоменко и целых 5 шуток про русский мат. Тем временем напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви прозвучат в эфире Юмор ФМ, но самое главное, направить все нужно нам по нашему номеру. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Фоменко. 5 шуток про
1: русский мат.
2: Только русским матом можно не только оскорбить, но и похвалить. Велик и могуч русский язык, особенно в гололед. Мои чувства к некоторым людям невозможно выразить словами. Только арматурой, лопатой или матом. Учительница этики попала молотком себе по пальцу и на полчаса стала учителем труда. Русский язык безматно превращается в докладно.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут несколько историй из жизни Пабло Пикассо.
0: Шутить изволите.
1: Однажды в студию знаменитого Пабло Пикассо пришла одна очень богатая дама. Ее заинтересовала картина, написанная в кубической манере, но смысл изображенного был ей непонятен. «А что здесь нарисовано?» – спросила она. И художник ей ответил. «Здесь нарисованы 200 тысяч долларов». Друзья Пикассо как-то заметили, что на стенах в его доме нет ни одной картины хозяина. «Тебе что, не нравятся твои картины?» – спросили они. «Очень нравятся», – ответил художник. «Но мне они не по карману». И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО и КАГЕ. Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.

0: Москве 17:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков. А эти инопланетяне, каких-то маленьких зеленых уродцев.

0: а мы в курсе того, что выходные продолжаются, и чтобы они оставались вкусными не только в виде еды, мы продолжим насыщать ваши умы избранным и филигранным юмором. Все это здесь, на просторах веселого радио страны, и с вами по-прежнему я, Кирилл Горин. Всем здравствуйте, всем привет. Помимо нашего юмора, есть и ваш, который мы озвучиваем в середине каждого часа. И все это в нашем веселом чате. Через полчаса будут шутить вашими шутками, а также передавать всем приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Озвучу все, но что самое главное, если вы хотите, чтобы ваше сообщение точно прозвучало на всю страну, то просто возьмите и направьте его нам, и вот куда. Номер +7 915 0303 567, Telegram, Max, SMS. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а теперь поговорим о юморе. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Также услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике Reality Criminality и обязательно насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма. В нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад – топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: вообще-то я снималась на ТВ. Он такой говорит: вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник. Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачная. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж – фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсанула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить, умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку Дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание – это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. У вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это партия. В дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: вы партия? Он аж проснулся такой: портвейн, где портвейн? Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте

0: Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: посмотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зачастую женщины, без которой нельзя жить, и женщина, с которой жить невозможно, это одна и та же женщина.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Челюсть не воробей, вылетит — не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: домой не кусают.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
4: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как...

0: номер для ваших сообщений в этом чате вот такой. +7 915 0303 567. Телеграм Макса, СМС. Привет, любимое радио Юмор ФМ. Отдыхаем на даче. Сажаем туи, снохи Ирины. Сын Артем, внучка Арина, жена Валюша. И я, полковник Игорь из Уфы. Класс, хорошего вам отдыха. Дмитрий поздравляет Ирину с наступившим днем рождения. Желает вам всего самого наилучшего. Есть вот такое сообщение. Сегодня у нашего друга, коллеги, мужа, отца Юры Алексеенко из Озерска юбилей. 50 лет. Это всего лишь две цифры. Пусть в душе тебе всегда будет 25. Желаем энергии для всех проектов. Пусть идеи бьют ключом, а здоровье никогда не подводит. Пусть в жизни будет больше поводов для радости, а рядом всегда будут верные друзья и любящая семья. Новых высот и ярких впечатлений. Класс! Юрий от всей команды Юмор ФМ, с праздником вас! Дмитрий из Рязани, его шутка. Есть ложь, а есть гнусная ложь, а есть вот такая. Я ничего не нажимала, оно само. Наталья из Перми поздравляет своего мужа Николая с юбилеем. Ему сегодня пишет 45 лет. Люблю тебя, мой родной. Николай, поздравляем вас с вашим личным Новым годом. В финале этого часа по вопросу юмора легендарный Михаил Задорнов навсегда и немного ранее услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Напомню еще раз, все ваши шутки, привет и поздравления будут озвучены в прямом эфире Юмор ФМ. Главное, направьте их нам по нашим верным координатам. Номер +7 915 0303 567. Сообщения принимаем в Телеграм, Макс и СМС в формате.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Побоев своей сожительницы я не наносил. Я просто посчитал, что она приглашает меня к ролевой игре в стиле БДСМ. И с удовольствием откликнулся. Возможно, немного переборщил со шнуром от кипятильника. Но это потому, что сильно люблю ее. А не из-за попытки обездвижить в надежде на примирительный секс. Охотничьим ножом продавцу в придорожном магазине я не угрожал. Я просто достал его, чтобы побыстрее порезать колбасу, которую хотел взять в долг из-за терзавшего меня чувства голода. Гражданин Самойлов, аниматор-стажер праздничного агентства «Детские шалости», был травмирован из-за собственного легкомыслия вследствие появления в ростовом костюме свинки Пеппы на центральной площади Махачкалы. На самокате из спортивного магазина я хотел немного прокатиться вокруг здания торгового центра, чтобы убедиться в его функциональных качествах. Они оказались выше всяких похвал, поэтому я слегка увлекся и уехал за город. А потом начались майские праздники, и я совсем забыл, откуда взялся этот самокат, пока не появились сотрудники полиции. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Баден-Бадене начался сбор средств на пристройку к городу еще одного Бадена.
2: Ты знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Ну, это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно-русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо интересный человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, спытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. Хватает ли вам денег на жизнь? Да, ответ 5%, нет, 95%. Стоимость отправки смс 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход», фирма «Уже не очень хочется». И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора и очистка квартир, в том числе и от мебели». Это замечательно просто. Так, что у меня? Буквально... Ой... В углу. Это серии только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем. В другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой. И рядом приклеен листок бумаги. Внимание! Запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу, так, сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут, ну способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лифт просто, а если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа вас столько-то. В вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО и КАГЕН. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы сегодня в 23:05. Категория 16+.

работали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты». Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
6: We'll be right back.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.

0: Реклама.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.

0: Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 7. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы сегодня в 23:05. Категория 16+.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Всем привет, друзья и подруги. С вами Денис Клявер и мой соведущий котик.
1: Всем мой жаркий мяу.
0: И это Юмор ФМ Чарт. Сегодня будет все, как мы любим. Топовые треки недели и самые невероятные новости. Только одна из них окажется правдой. Какая, узнаете в самом конце. Погнали.
2: Юмор ФМ Чарт с Денисом Клявером на Юмор ФМ.
0: В Калуге местный житель остался недоволен поведением своих умных часов, которые начали слишком настойчиво напоминать ему о физической активности. Гаджет назвал его слабаком.
1: А чё сам слабак? Может, человек просто силы бережет?
0: Владелец поставил цель себе проходить 10 тысяч шагов в день, но от дивана до холодильника и обратно выходило всего 17. Часы не выдержали и начали присылать саркастичные уведомления. Мужчина пожаловался в поддержку, мол, это же не фитнес, а буллинг какой-то. Но в поддержке ему посоветовали подняться с дивана, тогда и часы оскорблять перестанут. Следим за развитием событий и слушаем трек на 10-м месте нашего чарта.

0: Ведущий – великолепный Денис Клявер.
1: В Туле мужчина по имени Игорь заподозрил неладное во время лечения зубов в одной из самых дешевых клиник города. Пациенту показалось, что стоматолог слишком увлечен разговорами, и он недовольно спросил, не пытается ли ему просто заговорить зубы за его счет. Врач, не моргнув глазом, ответил, что клиент сам выбрал эконом-вариант и теперь получает услугу строго по бюджету.
2: Что ж, как говорится, и слово лечит.
1: Котик, врубай трек на 9-й строчке нашего чарта.
2: Уже включаю.
0: Юмор FM чарт. 9-е место.

Продолжение следует. Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: В Дубае появились вендинговые аппараты, в которых можно взять брендовые аксессуары, внимание, на прокат. Ну, на случай, если срочно нужно сделать селфи или выйти в прямой эфир в соцсетях.
1: Срочно! Человек без селфи уже 3 минуты!
0: В специальном приложении можно увидеть, какие Баленсиаги, Эрме и прочие мюгли есть поблизости. Взять их и вернуть в другом аппарате.
1: Притворюсь, что знаю эти слова.
0: В коллекции сервиса есть сумки, брелоки и даже плитки шоколада. Главное, не вернуть плитку покусанной. Тогда сервис выпишет вам штраф. Ну, а мы размышляем над аппаратом по прокату букетов цветов и слушаем песню на 8-й строчке.
2: Юмор ФМ Чарт. 8-е место.

0: Денисом Клявером.
1: А сейчас рубрика «Аутсайдеры». И знаете, здесь особенно хорошо видно, даже настоящие титаны поп-сцены порой оказываются в этой части чарта совершенно неожиданно. Конкуренция становится все серьезнее, ставки растут, и каждый голос действительно имеет значение. На этой неделе в «Аутсайдерах» Айова и Минаева с треком «Сильная».
2: Это жизнь моя, она мне нравится.
1: А студио с песней «Она не виновата».
3: Она не виновата.
1: И Иракли с композицией «Время и стекло». Так что, друзья, не забывайте голосовать, потому что именно вы решаете, кто останется в игре, а кто, увы, покинет наш чарт. А мы двигаемся дальше и слушаем песню на седьмом месте. Котик, ну давай, включай.
4: Врубаю на полную.
0: Юмор ФМ Чарт. Седьмое место.

0: Чарт. Ведущий – великолепный Денис Клявер.
1: США предлагают вывести на орбиту спутник, который будет транслировать в космос мемы с котами.
2: Выходим на новый уровень.
1: Ученые уверены, если инопланетяне существуют, именно подобные мемы заставят их выйти на связь. Хотя, может, стоит сразу крутые треки туда отправлять. Например, песню Лолиты про красную шапочку. Котик, давай послушай.
0: Юмор ФМ Чарт. 6 место.

0: одной известной московской клинике уволили психолога. Специалист не выдержала и накричала на клиентку, еще щелкнула ее по лбу. История проста. Пациентка 3 года пыталась окончательно расстаться с бывшим, но каждый раз возвращалась после его сообщения: «Как ты? Спишь?»
1: «Надо спать по ночам, потому что...»
0: Психолог перепробовала все методы, но на очередной звонок прошлого сорвалась сама. Сочувствуем всем причастным и слушаем песню на 5-й строчке нашего чарта. Котик, ты знаешь, что делать.
2: Юмор ФМ чарт. 5-е место.

0: Жительница Китая выиграла на работе целую неделю дождливого отпуска. Такой приз разыгрывали на корпоративной лотерее. Кому-то достался новый зонт, кому-то красивая пепельница, а девушке всем оплачиваемых дней, в которые она может не выходить на работу, если на улице, внимание, дождь.
1: Вот придумано!
0: Коллеги, конечно же, тут же начали завидовать и быстро разнесли эту историю по соцсетям. Вскоре завистников стало еще больше. В регионе, где живет счастливица, дожди и правда идут часто, так что дорога до работы там нередко превращается в отдельное испытание. Неудивительно, что после этой новости многие пользователи предложили другим компаниям брать пример с такой работы мечты. А еще ради такого отпуска и худеть-то не надо. Да, котик? Слушаем трек Артура Пирожкова на 4-й строчке нашего хит-парада.

0: FM Chart. Ведущий великолепный Денис Клявер.
1: В элитном спа-салоне в Кисловодске клиент массажиста свалился с кушетки маслом вниз. К счастью, не пострадал. Мягкая посадка, расслабляющая музыка. И он даже попросил полежать еще чуть-чуть.
2: Наш человек!
1: Ну что ж, надеемся, в нашем чарте никто так внезапно выбывать не собирается. А на третьем месте бронзовый победитель этой недели — банда Филатов and Keras. Встречаем.
0: Юмор FM чарт. Третье место.

0: Денисом Клявером.
1: Двигайте дальше и давайте вспомним всех тех, кто уже звучал в нашем чарте сегодня. На 10-м месте «Елка» с песней «Проще».
2: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
1: На 9-м «Five to Family» трек «Раз, два».
3: Раз, два, выключаем огни.
1: Следом «Не лето» и Татьяна Буланова с композицией «Первыми». А за ними 5 утра с песней «Давай купим».
4: Хорошо, давай купим.
1: Шестую строчку занимает Лолита и ее «Красная шапочка».
5: Ах, это дождь, мой хантербой.
1: На 5-м месте Алсу и Ева Власова с треком «Белая фата».
6: Белая фата, тело моей души.
1: Четвертая позиция у Артура Пирожкова с хитом «Похудеем позже».
7: Можно даже пиццу «Похудеем позже».
1: На 3-м месте Филатов энд Кэрос. Включи музыку.
8: Если просто грустно,
1: включи музыку. Ну а на 2-м Анна Семенович с песней «Если станет грустно». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. 2-е место.

0: В Екатеринбурге менеджер по продажам Павел пожаловался на странную корпоративную закономерность. По словам мужчины, когда ему понадобилось отпроситься с работы на один день, руководство сразу дало понять, что без него буквально остановится все процессы. Но стоило Павлу заговорить о прибавке к зарплате, как выяснилось, что его должность не такая уж и ключевая, и заменить его вообще-то несложно. В общем, важность труда, как выяснилось, зависит исключительно от темы разговора. Размышляем и переходим к победителю нашего хит-парада. На первом месте сегодня дуэт Саби и Мия Бойко «Базовый минимум».
1: Слушаем!
2: Юмор ФМ Чарт.

0: что, друзья, на сегодня будем прощаться, и пора раскрыть карты. Правдой на этой неделе оказалась новость о жительнице Китая, которая выиграла на работе целую неделю оплачиваемого отпуска, дождливого отпуска. Представляете, кто-то получил зонт, кто-то пепельницу, а ей достался шанс спокойно не выходить на работу в плохую погоду. С вами был я, Денис Клявер, и наш пушистый котик.
1: Всем мой пламенный чао!
0: Спасибо, что провели это время с нами. Берегите свое настроение, слушайте хорошую музыку и до встречи в следующем выпуске Юмор ФМ Чарта.
2: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор ФМ Чарт с Денисом Клявером.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Короче, бизнес-план такой. Покупаем яйца по 60 рублей, варим их и продаем по 60 рублей. Навар оставляем себе.

0: представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
1: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит», «Помнящие Ельцина шутники», сокращенно «Пельш», «Союз», смотрим.

0: Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
1: О!
0: На шикарной ледовой арене.
1: О!
0: В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
2: А кто здесь губернатор?
0: Владимир Владимирович.
2: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
0: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
3: Как это не подготовились?
4: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
0: Так, Айдар. Еще раз поете такую песню?
3: Заметь, не я это предложил.
0: Так, друзья, вы ради этого летели 9 тысяч километров?
3: 9 тысяч?
1: Тут даже в километрах дорого.
0: Так, Артем. Лучше спойте нам песню.
1: Объявите меня.
0: Витя.
2: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
0: А как же Южная?
2: А они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
1: Я вообще-то вырос в семье учителей.
0: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
0: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
0: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
0: Так, Витя!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Шипенко на Юмор-ФМ.
1: Типичная ситуация. Хочешь проверить, знает ли он, когда годовщина ваших отношений, а он и не знает, что он в них состоит.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
2: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а дело что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия. Ты снежинка. Лера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все. В Павлике просыпается КЗ «Хунтер», и он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
3: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе и учиться хорошо?
0: Сатья отвечает.
2: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос, а чем ты занимался в школе, он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии. Я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр. Я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака. Я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
3: Информация о незаконных нарезках игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, а правила проведения призов в фонде, количество призов и выигрыш, сроках, месте, партия, розыгрыш, получение призов и выигрыш, Винлайн.ру, розыгрыш призов, происходит во время событий, сроки акции, 4 мая 2026, 31 января 2027 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ненавижу, когда люди просят присмотреть за их вещами. А что, если кто-то попытается их украсть? Я должен с ними драться. Я не готов!

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поговорим о братьях наших меньших. Собака приходит в отделение Почты России, берет бланк телеграммы и начинает его заполнять. Пишет, затем отдает работнику почты. Тот взял бланк и говорит: слушайте, а у вас тут вот здесь, смотрите, гав. 9 слов. Вы можете дописать еще один гав, за те же деньги сумма совершенно не изменится. Собака

0: прищурившись, говорит: «Это я понимаю, но, знаете, смысл телеграммы изменится полностью». Ох уж эти доктора, знаете, я вам скажу, с их дельными советами.
1: В кабинете психолога. «Доктор, здравствуйте, помните, когда месяц назад вы лечили меня от депрессии, вы посоветовали мне завести любовника, помните?»
0: «Ну да, конечно, помню».
1: «Так вот, не могли бы вы теперь объяснить моему мужу, что я не гулящая, а просто лечусь?»
0: Привычка, как говорится, вторая натура. Представьте, освободился мужик с зоны и первым делом в ресторан. Заходит, садится, к нему подходит молодая официантка, ну вот буквально только-только несколько дней работает, и говорит: «Здравствуйте, что закажете?» А он такой, весь в наколках, взгляд суровый, даже злобный: «Ты мне, дочка, чайку завари, поняла? Только как себе, дочка». Та перепугалась, бежит на кухню к шеф-повару, говорит: «Слушайте, там такой гость пришел, весь в татуировках, взгляд, как будто тебя сейчас придушит, просит чайку заварить, как себе. Какого чайку? Я даже спросить побоялась». Шеф-повар уходит в зал, смотрит на клиента, говорит: «А, сейчас все сделаю». Берет две пачки черного чая, все это бросает в чайник, заваривает кипятком, 5 минут чай стоит. Официантка приносит чайник за столик, наливает в чашку, мужчина делает глоток и с выпученными глазами говорит: «Да уж, судьба тебя, дочка, помотала».
2: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Вот так иногда приходишь домой с работы, а там твоя жена весь день сидела в интернете и поняла, что у вас проблемы в отношениях. И сейчас она тебе все объяснит.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Девушка! Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она, как, разве вам ничего не говорили? Он, нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он, да, я не получал. Она, вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она, 15-я. Он, уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он, нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она должна была быть. Из управления вам звонили? Он, нет. А странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она, как, вы еще ничего не знаете? Он, нет, что случилось, пожалуйста. Она, уже месяц, как вам поменяли адрес. Он, ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она, нет, только вам. Он, что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она, постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он, нет. А это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он, нет. Он, простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он, так я уже не... Она, нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он, позвольте, мне же 42. Она, это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он, опять? Она, да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она, нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он, кто? Продавец хозяйственного отдела. Он, позвольте, я врач с высшим перемедицинским, 56-м году. Она, нет, нет, это отменено, вы продавец. Где? В каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием дали подписку. За что? Она не до веса, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-я, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он, где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она, вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
3: Реклама. Рекламодатель. Управляющая компания НКС. Источник информации о организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: «Ребята, а давайте в крокодил поиграем». Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: «О, классно, рэпер». В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если неинтересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни «Наше место» — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: «Вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая?» Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось,

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Дорогая, спасибо за пилочку в пироге. Теперь у меня самые ухоженные ногти в камере.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Реклама.
1: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация о несовместимых игр по акции. Новый фрибет за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыш. Сроках вместе. Партия розыгрыша получения призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит в форме событий. Сроки акции. С 4 мая 2026 года. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фу, как отвратительно! Убери это от меня! Это вообще что за гадость такая? А, это моя работа.

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: А кто это у нас? А, это у нас Давид Луис. Вы наверняка узнали его кучерявые ноги. Тем временем боковой арбитр подбежал и попросил, чтобы подальше отнесли тело Эдена Азара. Кстати, в этом матче первый почетный удар по арбитру нанес мэр города. Просто ужасно сегодня играют футболисты Торпедо. Даже не знаю, или вся команда не с той ноги встала, или съели что-то не то. Напомню, во втором тайме Лапочкин требовал от судьи компенсации в виде желтой карточки за порванные трусы. Но знаете, футбол это ведь не балет. Как говорится, с песнями бежал Титов с самого центра поля, оставляя за спиной, как березки соперников. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После фразы жены «так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание.

0: 5. Такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня. Говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг, это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что, у меня такая вот шиза, только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый, он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться... Редко, но может, вероятность есть. А переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одного содержания. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем, вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ой, ну все-таки редчайшие ребята.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Веснушки – это поцелуй солнца, а синяки под глазами – поцелуй луны.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Вот оно, когда немецкое, да, оно сразу чувствуется, что немецкое, реально.
2: А ты, Дэн, думаешь, ну, если русскими буквами на бутылке написано немецкое, то оно реально немецкое, да?
1: А что, оно чешское, что ли, а?
3: Денис, ну два глотка сделал, откуда агрессия-то уже?
2: Действительно, да кто я такой, чтоб рушить твой мир, Денис, твою вселенную? Думай так, вопросов нет. Я вообще домой поехал, потому что поздно уже.
3: Валя, а ты чем таким заниматься стал, что 8 вечера это так поздно?
2: Надо просто сыну помочь задачку по математике решить. Я поэтому поехал.
3: Подожди, у тебя сын учится в 3-м классе. Он что, сам не может задачку решить?
2: Брат, там и мы с женой вчера не смогли ему помочь, понимаешь? Там не задачка, там какая-то задача от НАСА, я клянусь. А ты знаешь, мы с женой Красноярский ПЕД закончили. Мы и гуманитарии так себе... А там математика.
1: Ты угораешь, реально. Это задача для 3-го класса. Я в 3-м классе 4 раза учился. Что ты гонишь? Я с математикой на «ты». Даже не на «ты», а на «ты». Че, иди сюда, я тебе хлебальник разобью. Давай, давай.
2: Ладно, давай.
1: Задачу, давай.
2: Задача.
1: Давай.
2: Вася, Коля, Эдик пошли в лес. Собрали 60 грибов.
3: Так.
2: Решили сварить суп.
3: Но.
2: Вася дал 5 грибов, Коля 6, Эдик 7.
3: Но.
2: Поскольку грибов осталось у ребят, если у них осталось ровное количество грибов у каждого?
1: По 10.
2: Почему?
1: А, объяснять надо?
2: Объяснять надо, да, действительно. Так просто нельзя сказать, 10.
1: Ну, смотри, просто если будет меньше 10, да, они придут, мать им начнет говорить, типа, «Има, вы целый день в лесу были, от всего даже еще, даже меньше 10 грибов у вас». А 10, оно нормальное на жареху. Все, фиксируй. Погнали.
2: Миш, я говорю, я поехал.
3: Да
2: я
3: подожди,
2: сразу
3: ну,
2: сказал.
3: Ну, Валя, ну не слушай ты этого придурка. Сейчас посчитаем все. Значит, ты говоришь, Вася 5 грибов.
2: Да.
3: Коля 6.
2: Да.
3: Эдик 7.
2: Mm.
3: Так, это получается...
1: Вася самый конченый у них получается.
3: Денис, дай посчитать, говорю, спокойно. Давай еще раз, значит, Вася 5,
2: да.
3: Коля 6,
2: да.
3: Да, Эдик 7.
1: Эдик самый нормальный.
2: Денис, да. Это все безумно искрометный юмор ты выдаешь, безусловно. Ну. Я сам первый час вчера так фонтанировал, пока жена в слезах чуть развода не попросила из-за того, что мы не можем задачку детскую решить по математике. Не мешай, все, или помогай, или не мешай.
3: Да, пацаны, ну дайте посчитать спокойно, чего вы бубните там? Типа, еще раз, смотри, Вася 5. Коля 6, Эдик 7.
2: Yeah.
3: Ну и все, и... А, нет, тогда не поровну, подожди. Ну нахрена вот они в лес пошли? Ну объясни мне.
2: Миш.
3: Собирайтесь, поехали.
2: Куда?
3: Куда, в лес?
2: Миш.
3: Я Эдик, это Вася, ты Коля.
1: Еще раз, я кто?
3: Вася.
1: Самый конченый,
3: вот,
1: да?
3: Все, все,
1: самый конченый.
3: Я Вася, ты Эдик, самый нормальный.
1: Я нормальный,
3: все,
1: давай.
3: Поехали, 60 грибов соберем.
2: Ой, ты сейчас март месяц, какие грибы, брат? Давайте признаем, что в математике 3-го класса мы прыщавые девственники. Вот и все. И забудем навсегда этого Васю, Колю и Эдика. Просто счет. 1200 вообще, давайте на троих делим и погнали.
1: Это по сколько?
2: Ты что, угораешь?
3: Ты что, конченый совсем? Ну ты даже это не можешь посчитать. Все, Валер, не слушай его. Зови официанта, он посчитает, как там.
0: Однажды в России.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Тонко на «Юмор-ФМ».
1: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
1: Не успели дешево купить трамп-коин и кусаете колени?
2: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
3: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
0: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
1: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
0: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
2: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
3: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
2: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
4: Ваш малыш шалит не по годам?
5: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
4: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
5: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
4: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
5: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
4: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
5: Доступен на всех доступных платформах.
4: И недоступен на недоступных.
5: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.
6: Ипотека оказалась непосильной ношей?
7: Да, проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
6: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в Плохо Банк.
3: Плохо Банк. Ипотечные кредиты населению.
8: Высокий процент, максимальный первый взнос.
9: Выдача кредита по 25 документам.
8: Решение по кредиту? Ну, как получится.
3: Плохо Банк. Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
9: То есть у меня еще ничего так условия.
3: Да, бывает гораздо хуже. Плохо Банк. Когда кажется, что хуже уже не будет.
7: Проходите мимо сайта, все будет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Доктор прописал растолстеть. Прям так и сказал: поправляйтесь.

0: встречайте, Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: родной район.
1: Давай.
0: Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, мужики.

Эй, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

сразу отвернется от груди. И в убитой старой коммуналке я собьюсь и стану воровать. В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж, супруга лежат в кроватке. Она говорит: дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит: давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди. У Рабиновича не было детей, а у Каса, который жил этажом выше, каждый год приплод. Но Рабинович обратился к Касу за советом. Как у вас это получается? У меня никого у вас каждый год, хлопчик или девочка. Хорошо, я дам вам совет. Вам понадобится только две вещи. Кусок мыла и швабра. Зачем? Берете кусок мыла и хорошенько умоете свою жену в ванной. А швабра зачем? Потом берете швабру, стучите в потолок, и я приду и все устрою. Бабулька, дай 5 рублей. Шо? Я говорю, дай 5 рублей. Шо ты говоришь, не слышно? 10 рублей, я говорю, дай. Ты ж 5 просил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы заметили, что если кому-то сказать на вкус как пластилин, человек тебя сразу поймет. Ведь все пробовали его жевать в детстве.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
2: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: мы уже здесь.
2: Фонограмма готова?
3: Готова.
2: Поехали.
3: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И пам-пам.

0: Вверх поднял Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается, ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону, ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он сможет съесть за один раз.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными, дорогой. Женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, как, ну, в какие ставят ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые из себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые и гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство, ну значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, но ко мне тянутся такие. Неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну я не знаю кто, ну сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну, пусть будут строители, то ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, ну перестань, ну выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие. Ну, женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная.
3: Меркантильная.
2: А почему? А как же? Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спиду, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Да, ну конечно, я же не меркантильная, я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда тебе захочу. Да конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан. В общем, я злой такой сегодня.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
5: 16+.
0: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Показывает Денис Клявер.
1: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
2: Что?
1: Даже твою жену Сарочку? Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался. Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно. Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости. Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. Ну что делать? Доктор подумал, говорит, а вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу. Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
2: Что случилось с мамой?»
1: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У старшего самурая есть только путь.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Эмиграция наша. Я говорю теще. Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободной минутки достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю теще. Софья Генриховна, может, я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в неподшитых брюках. Люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдется ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Пожалуйста. Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Тогда я говорю теще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой, да-да-да. Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Что, да-да-да? Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю. Ну, просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошлете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Я на этом ухожу, я беру развод. Я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь. Я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да. Что да-да-да? Я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор.